сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

Радио. Азия Плюс. Оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой. Азия плюс. Харус. Яка.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Это и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шуму остава ковкого ему знок дар Душанбе бисьори сифодами барет. Абонемент Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداختی خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.

0: Инвест.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами, телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Радио. Азия Плюс.
1: Не важно, что произошло, где был раньше стиль, теперь там шторм. С белого листа мы...
2: Суаббер Тоджикистон Хашт.
3: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
4: Маш фунтанки веба Дубай бава вупай мой бонк парвозка.
5: Кедом миллион. Кедом Дубай. Баман танхо 500 هزار قرض دادم.
6: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی.
7: اسخطا. بونک برای نزدیکون.
3: همش در اسخطا آنلاین.
2: Слушай, чувствуй, танцуй.
0: Радио.
2: Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли на вас. Бонки байналмилали Таджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой новишев бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Аджибадем – ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳсамин чиз, Аджибадем ро шарики бо эътимоди саломатӣ شما میگرداند. صفات به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-80-1717.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: رادیو آسیا پلیس.
8: Ее плетеные косы меня способны свести с ума. Я же вроде бы взрослый, но улыбаюсь, как будто мне два. Она невысокого роста, смотрюсь рядом с ней, как Бонд. И в любом я вопросе стану для нее, как зонт. И все мои личные моменты я разделю с ней напополам.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Хунай худробу бархи доими тамин кунит. По ширкати ZSCD. Байсти фудай неруи офтоби кузарит. ZSCD намояндай расми ширкат хои пиш сафи сухай неруи офтоби Райзен ва Гудви буда. Барой там این خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: О, че купки баго, Ромат? Гул, офтоп, апчу, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз ду соло боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
7: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Шунидед, ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy Harida, yake az se sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burd kun. Ramz ro az archai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nom munasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat on ro az dast nadi.
7: Ajiba دم. این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9868017717.
0: رقمی تلفنی اداره رکلام 41 41
8: Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Мурда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите! Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксель ротуме харибу туфару азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай иксель энерджи нухта азия бахкайкир. Байо онро дар шакли смс бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94 700 727 727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи иксель, як шанси бурда. Он ро аз дас надей.
0: Рахами телефони и дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи боной хасбият. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шумору боси у панджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: 25 саат 19 сония.
5: Ба навраси 15 солаи хинди Ариан Шукла 25 саат 19 сония лузим шуд то дар зеҳнаш. Ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. Вақти мо баъзан барои санҷидани 8-6 калькулятор мекушоем, касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 50 мисоли иборат аз адади 5 рақамро ҳал кунад.
3: Коммерсбанки Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифат ва замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Бермарказы савдой техника и волна, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофихаст. Беш аз 200 модел ассортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои начандом колон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Волна, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзили мо. Води хамушан аст. Хали агул гула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادرجان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
9: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

وطنداریست، وطنداری رهی آسان شدی، مشکلی خود را همه جور

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлати Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Ох, че хупки баго ромат. Гул, офто, апш, боз аллергия.
5: Ором, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд, яны?
5: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوبولت نمی‌کند و به حیاتی فعالانه خلال نمی‌رساند.
4: با کودکان هم ممکن است.
5: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام به اویلا بی‌خف است.
4: من به تو چیکار می‌کردم؟
5: آلرژیک حیاتی به آلرژی از دورخانه‌ها پرسون شوید.
6: совершенство начинается с мелочей. Роллер это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Чёткие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои навишев бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Иксел ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Иксел Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Energy ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк. Бубин. Бишунал Фабиракс.
8: Азия Плюс. Манбаи Иттилоот ва Фарогат.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомнаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Вайяке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз дас наде.
4: Мазахой навишев бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Таами навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз дас наде. Танхо дар KFC.
5: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: سلوشی، چوستوی، تانسوی.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Басуба России вам убой саху, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города. 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягун чи дорим?
4: Албатта, پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیور؟
4: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفین از درد و تب
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 8484 آناتیس آب که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس
9: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
10: Осень не ставит жизнь на паузу, она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты...

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: со Алтар.Кистон Понзда.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба ва паймуи бонк парвозка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: октябри соли ҷорӣ тамдид карда шуд. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя, дигар мушкили нест.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
2: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
1: слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Прямо на мне танц. Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шумо ром.
1: Йо галаве, помниш ли ти пароли, помниш ли свой уикенд?
0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس،
5: برای شنیدن
4: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазагой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
6: Шунидет? Ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шумору боси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян да бод истиклоли Таджикистан.
4: Як.
5: Амаги як суруд ба тавриғари чашм дожд ба тарихи натанхо Азия Плюс, балки кишвар хам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол соли 2003 суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард ва ӯ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид, ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
3: Коммерсбанки Таджикистан фарзанди истиқлоли давлатии Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус – бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси – хамрахи и хамешаги.
3: На харки чехра барафрухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: Як, як, як.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Азия Плюс. Дараджей Бодо и Хаспият. Со Абдар Таджикистан Бист.
1: Дар Борай Фарух Шунидет. Бонкаш Бава як миллион дот.
2: Маш Фунданки Веба Дубай Бава Вопаймуй Бонк Парбоска.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танго 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ.
5: Эсхата. Бунк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.

Азия Плюс. Хар руз я кадам бапеш. Азия Плюс. Сурудинау ихсоси ошно дар колабитоз аст. Сурудинау дар Азия Плюс.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошкона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Ваз зебои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

осень. Повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан.
4: 25-19 сония.
5: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамаро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе коғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. Вақти мо баъзан барои санҷидани 8x6 калькулятор мекушоем, касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 50 мисоли иборат аз адади 5 рақамаро ҳал кунад.
3: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. «Анатис» – из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: «Анатис» – вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк.
7: Радио «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: хотела. Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: فارسی رادیو آسیا پلاس.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует под шаде, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Plus представлен техноторговым центром «Валла».
1: I Can't Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Окибат манзили мо. Води хомушон аст. Холио гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

Bonus.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Включай яркі краски осені і заряджайся енергією на радіо Азія Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

0: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандон калон, том мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
2: Гар губори хотири аз дустон бини. Маранч. Каз дуои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу нисо.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.